0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на Азия Плюс.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос. И прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь. Ты можешь мне помочь?» Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Як.
5: Бори اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد با مانند شووی مشهوری تنفس سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، بی تی اس و برنا بوی هنرنمایی کردند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда дар офаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника NAPS – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Субх мехезет вали алакай хастаид. شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. Аз дору хонахо пурсон шавет.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никогда. Каких трудностей.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцует большой танц
1: прямо на мне. Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На огоне карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Концерти яка хони? Не... این رستم است که با جوزدانی نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Дабылдап дар авгас. Не. Ин Самира ва Рустам астанд, ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че купки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яне?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз ду соло боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
9: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуруа с 1 июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Тоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанет. 200-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
3: сканируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj
4: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
5: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благодаря газор сомони Бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомоне Nitro нухта тиджей бакадгир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
6: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Аз

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс.
5: و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: و رقمی 94-888-828 فیریست.
5: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی.
0: رقمی تلیفونی دوره رکلامه 41-41.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلس هر روز یک قدم

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют, так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35 солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Навад.
5: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، به فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
2: البته پردیفن.
1: او پردیفن؟ تستر بیار.
2: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дистар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кар سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
8: رقم تلفنی داره رکلامه
0: 41 41
9: Asia Plus

0: KFC тароватин Авро пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармушна шаванта танго дар KFC.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко. Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
4: Рахами телефонии дура и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио «Азия Плюс».
4: Бару еще не дан.
6: «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: Радио.
1: Со Адар Тожикистон Дувозда.
2: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Имхуняти бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худровасей кардан. Шуруаз якуми июль. Тоан Джоми Сори Джори Дар Лаклак Сифрфуис комиссия Вас Сифрфуис Барой Нигахдори Мол Дар Анборго Мухарар Гардидаст Дар Лаклак Фурушанда Шавит Вам Молу Масовоти Худро Батамо Митоджикистон Фурушит Барой Малу Моти Пора Зангвизанет Дусат Си Сивусе Сивусе
4: KFC Таровати на Европеш Кашмекунат Болазати Юнони Шинус Шавит Наугони Карсасти Бубудеринги Сероп Вас Абзаводи Тарутоза Мазай Фармушна Шаванда Танго Дар KFC
5: О Чи хубки багор омад? Гул, офтоб, апш, боз алергия.
6: Ором, азизам. И лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз алергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
3: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: زنده.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты уже...

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке Робби Хунар. Мол Аз Адат Беш. Яке Босат Хунар. Дильтанго Дарвиш. Нусири Хусрау.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
2: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк,
12: чилюяк. Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: دوودف در افج است. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: с нами. Азия Плюс.
1: Юсеф Заводи.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия Плюс».

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
0: Урум азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд, яъне?
0: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
0: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
0: Аллервик, хаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
3: Анатис.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз дуои душманон бихтар бувад. Дашноми дуст. Зибу Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благегазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками навадусе нухсаду панджой ну чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо сати нуздагуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Як саду хаф дараджа гарми.
6: Радиои Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. آسیا پلاس، درجه بالای کیفیت.
5: Caught up on the stuff, overthink everything too much.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Радио со вкусом Востока. Со Андартожи Кистон Шонсда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонсда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруа зе куми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдуи мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанид. Дусат си сивусе сивусе.
2: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84 84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватин Европа пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Маза и фармушна шаванта танхо дар KFC.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефон и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАБС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягон чи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угони Казахстан. Стей бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: KFC تراوت نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
4: داوداف در اوج است. Не. Ин Самира ва Рустам ҳастанд, ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41 41.
1: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Юра Лиджин». Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит

برایت هدیه کردم.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют, так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 1.5 миллиард.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: Радио Азия Плюс.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан Вайронкунат. Рубахони Мурдаро Шейронкунат. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Маош омад.
2: Вақти харид кунӣ шуд.
1: Не, аввал ман як қисмиёнро дар бонк пасандоз мекунам.
2: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
1: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
2: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
1: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестер بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Танцуй с нами.
8: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Дорогие боно и хаспият.

0: جدا نیست.
1: Судьба моя судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень круто.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – «Феникс». Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. «Феникс» звучит как момент, когда все сгорело, но

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: موزیکا с температурой +30. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41
4: Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуный офтоп. Вакти кирузи нау сармешават. Азбаланди кулахо чашмай поке. Бапойон хомешорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро. Азкулахо то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер. Барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндегис.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
2: Радио Азия Плюс.
0: Барой шунидан.
2: Азия Плюс.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: Не до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь. Ты можешь мне помочь?» Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-ми солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: Навад.
5: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمان سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии дорая реклама. 41-41.
6: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбаде Афлак Андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: со Андар Тожикистон би студу.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Бейор ба олам не тавон зист. Хилали, олам ба чи карояд агар бейор набошад. Хилали.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
4: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما. 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: ты говоришь мне не звони, слова так часто врут, факты. Ты мне сказала, может быть, это замкнутый круг. Я безразличием разбит, просто скажи, скучаю.
1: Со абертуджикистон чор.
2: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большая танц прямо на мне.
0: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Нахарки чехра барафрухт. Дилбари донат. Нахарки ои насозат. Сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.